организовали переговоры с главой делегации Михаилом Сергеевичем Горбачевым.